0: 可能就是你生命的最后一次念头。不要让酒精夺走你和家人的未来。喝酒不开车，平安到家。
1: Выпей еще. Домой всего лишь доехать.

0: каждый раз, когда ты думаешь, что все в порядке, это может оказаться твоей последней мыслью.
1: Не позволяй алкоголю отнять твою жизнь и тех, кого ты любишь. Не пей за рулем. Возвращайся домой живым.
2: Now take with that down label.

0: Should you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life served. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
3: Wait, 开慢点行不行？这么急，你昨天就该出发了。
4: 车子这么快，干嘛要慢慢开？
3: 我只想平安到目的地，可不是去天堂。
4: 哈哈，别紧张，我可是一级方程式的车手。
5: 只要一瞬间大意，生命可能就此结束。
6: 减速一点，风险更少。开车要有安全意识，宁可迟到，也不要永远到不了。来自道路交通安全基金与交通运输部的关怀。
7: Эй, сбавь скорость. Если так торопишься, надо было выехать вчера.
8: С такой мощной машиной зачем ехать медленно?
7: Я хочу доехать до пункта назначения, а не на небеса.
8: Ха-ха, расслабься, я же гонщик Формулы-1.
7: Одно мгновение беспечности, и жизнь может оборваться. Сбавь скорость. Меньше скорость, меньше риск. Водите осторожно. Лучше приехать позже, чем не приехать никогда.
9: Hey, Toro, мама, я на заднике, и мне готовить на бо.
10: Да, а мне мау най на не, не небе мау палу ле.
9: 那个地面是没多钱不不地还能够打多钱呢
10: 哈哈什么不能那个 formula 的忙住呗
11: 那我明天